0: Like, it ain't hay. It ain't even peanuts. Peanuts today.
1: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში.
2: Новости. Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фица и временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Словакии Хизер Роджерс обсудили словацко-американские отношения, в частности, планируемое строительство новой атомной электростанции в Словакии. Фица заявил, что Словакии необходимо принимать стратегические решения на десятилетия вперед, и поэтому проект новой атомной электростанции считается одной из важнейших стратегических инвестиций, по которым мы сегодня принимаем решение. Фица также напомнил, что энергетическая безопасность, достаточное количество электроэнергии по конкурентоспособным ценам и сохранение сильной промышленности являются одним из основных предпосылок для дальнейшего развития Словакии. Атомные электростанции в Словакии имеют достаточно воды для охлаждения даже во время засухи. По сравнению с электростанциями, пострадавшими от засухи в Венгрии и Румынии, они используют другую технологию, которая требует гораздо меньше воды для охлаждения. Об этом заявил премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо. Сотрудничество СТВР с Европейским вещательным союзом, ситуация с общественными СМИ в Европе и совместные проекты организаций членов стали темами встречи гендиректора словацкого радио Мартины Флашиковой с Радкой Бетчевой, руководителем отдела по связям с организациями-членами Европейского вещательного союза в Центральной и Восточной Европе. Гендиректор СТВР Мартина Флашикова рассматривает встречу как подтверждение активной позиции СТВР в европейском пространстве общественного вещания. Союз фольклора Словакии объявил вторник, 18 августа, днем национального траура для всех исполнителей и меценатов фольклорных мероприятий в Словакии в знак уважения, восхищения и благодарности за многолетнюю работу Дарины Лощаковой. Союз призвал общественность почтить память Дарины Лощаковой минутой молчания во время церемонии прощания и отдать дань уважения этой выдающейся личности словацкой культуры и искусства. Напомним, что исполнительница народных песен и радиоредактор Дарина Лощакова скончалась 12 августа в возрасте 94 лет.
3: Тема дня.
2: Местные иностранные туристы в Словакии могут познакомиться с культурным наследием нашей страны через фольклор и традиции. Они придают регионам неповторимый характер и делают путешествия более глубокими. Поэтому Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Travel» уже давно представляет фольклор, в том числе за рубежом, как неотъемлемую часть Словакии. Вместе с региональными и районными

0: и туристическими организациями, она способствует распространению местных фольклорных традиций. Например, Трнавский регион обладает богатой традицией народной одежды, вышивки и кружевоплетения. В частности, костюмы из окрестностей Трнавы и Пештян являются одними из самых богато украшенных в Словакии. В регионе Тренчин отличительной чертой является модро-тлач – традиционная техника декорирования текстиля, включенная в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Стекло ручной работы можно увидеть в музее стекла в Валаскабела, а в селе Ледницкий Ровный есть музей стекла. Уникальная народная культура сохранилась в регионе теков. Типичный диалект дополняется обычаями и песнями, разнообразными традициями, богато украшенными костюмами. Женский костюм уникален благодаря специальной машинной вышивке, которая выполняется по эскизам на бумаге, покрывается тканью и вышивается с изнанки. Одним из самых ценных элементов культуры Верхнего Грона является полифоническое пение, ставшее символом региона и внесенное в список ЮНЕСКО. Липтов также привлекает своим уникальным фольклорным обычаем важиться. Хоровод омелиенцы – это традиционное шествие девушек и женщин по деревне в Троицкое воскресенье с пением и танцами, возглавляемое двумя певицами, молодыми невестами. В Липтовской тепличке у подножия Высоких Татар картофельные погреба напоминают о традициях, а в Теплицком зале представлены традиционные ремесла. Здесь каждый год проводится традиционный фольклорный фестиваль под Кралево-Голю. На нем можно познакомиться с местными обычаями, а этнографический музей в деревне представляет одежду и быт. Каждый год на ярмарке народных промыслов в Спишской Новой Вси оживает мир ремесел. На севере Спиша почти в каждой деревне есть свой фольклорный ансамбль или группа. Фестиваль, посвященный родовым традициям, уже два десятилетия организуется в русинской деревне Ярабина. Традиции карпатских немцев увековечиваются в деревне Хмельница. Наиболее популярным мероприятием городской культуры относятся самогурские фольклорные фестивали, а летом гуралы встречаются в музее «Червеный клаштор». День словацкого костюма уже давно популяризирует словацкий фольклор, народные традиции и культурное наследие. В Банско-Быстрице собираются на фестиваль фольклорные ансамбли, ремесленники, производители традиционных изделий и гости из всех уголков Словакии.
1: В эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Сегодня мы отправимся в восточно-словацкий город Кошице и посетим центр помощи украинским переселенцам, которые выбрали этот город для своего проживания. Здесь, на Мозесовой улице, в исторической части города, в старинном здании помогают людям адаптироваться в новых условиях, устроиться на работу и обжиться на новом месте. Кошице имеет славную историю. Здесь останавливались известные личности, а здания хранят память о событиях, которые оставили след в нашей истории. Будьте с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
2: Радио Словакия Интернешнл.
1: С начала войны на Украине более 180 тысяч украинских беженцев подали заявление на временное убежище в Словакии. Среди переселенцев почти 40 тысяч несовершеннолетних. Все дети, получившие вид на жительство, в обязательном порядке посещают школы, проходят вакцинацию, приобщаются к жизни в Словакии. Этими вопросами занимается комиссариат по правам детей. Во многих городах Словакии находятся центры помощи детям и их семьям, в которых работают представители омбудсмена по защите прав детей. Один из таких центров находится в восточнословацком городе Кошице. И сегодня мы там побываем. Центр помощи украинским переселенцам в Кошице находится в историческом здании в центре города. Он ориентируется на поддержку семей с Украины и интеграцию детей в словацкое общество. Я уже не раз говорила, что Словакия заинтересована в приливе молодежи с Украины. Словацкое население стареет, и новые молодые люди-мигранты могут пополнить эту нишу, которая образуется вследствие низкой рождаемости и отлива словацкой молодежи за границу. В Центре помощи украинской молодежи меня встретила представитель комиссариата по правам детей Катарина Мутеева. Она родом с Украины. В Словакию прибыла весной 2022 года. За это время сумела сориентироваться в новых условиях и уже предлагает свою помощь соотечественникам.
3: Я работаю в основном с нашей украинской молодежью, также с семьями с детьми. Но сейчас у нас такой проект, называется «Народный проект интеграция». Основная проблематика моей работы, она все же связана с интеграцией украинцев. И, конечно же, мы концентрируем наше внимание на детях и на молодых людях. Это их права на образование, их права на здравоохранение, их права, когда они хотят, например, прийти в какое-то учреждение. В учреждении иногда бывают даже ситуации, когда они меня просят, чтобы я шла с ними. В основном это касается тех молодых людей, тех семей, которые только-только приехали в Словакию. Их процесс адаптации и интеграции только начинается. С чем первым они стыкаются? Это с языковым барьером. Поэтому, соответственно, иногда приходится их даже сопровождать. Вот знаете, я вам хочу сказать, чем меньше ребенок, тем легче ему дается эта адаптация и интеграция. Потому что маленькие дети, они все как-то так впитывают. Для них, в принципе, жизнь — это нечто новое. Поэтому где бы они ни были, они все равно учатся. Когда я наблюдаю уже студентов, которые закончили, например, школу в своей родной стране, потом приезжают в Словакию, то они уже чувствуют немножко больше трудностей в изучении языка, во включение в общество, в общем, в целом в процесс интеграции.
1: Детям украинским и другим детям нравится здесь Словакия?
3: Разные слышала я отзывы. Разные, знаете, кто-то говорит, что нравится, кому-то этот процесс дается труднее, кому-то прямо очень трудно, потому что интеграция — это не только же языковой барьер, не только же просто все новое, а еще и это очень психологически трудно. Поэтому разные мы слышим отзывы. Кому-то нравится, кому-то трудно, но мы стараемся всем помочь.
1: А как часто к вам обращаются мигранты? Как узнают о том, что существует комиссариат по защите детей, детский омбудсмен?
3: Вот смотрите, как раз хотела подойти к тому, что первая часть моей работы — это, собственно, юридические консультации, а вторая часть моей работы вот это вот наши скупиновые встретнутия, групповые встречи с молодежью, со студентами, с учениками. И уже у нас такое общество-сообщество собралось, что просто они друг с другом общаются, делятся, приводят своих друзей.
1: С какими вопросами они обращаются потом?
3: В принципе, когда я говорила о своих юридических консультациях, такие вопросы и есть. Иногда дети обращаются к нам просто для того, чтобы узнать, знать кого-то со своих сверстников, найти друзей. Мы делали в начале года такие интересные встречи для новых, для первокурсников, которые вот только-только приехали. В сентябре мы делали серию встреч. Нам было очень приятно, что наши парламентеры сами изъявили желание сделать, организовать такие встречи для вновь прибывших молодых людей, где они им рассказывали о том, как найти расписание, как найти что-то в университете, даже как устроиться на работу потом студенту на подработку. Вот такие вот моменты. Или даже где находится поликлиника твоя. У нас они часто спрашивают такие вопросы, как, например, а что со страховкой? Должна ли быть у меня страховка? Как мне сделать страховку? Вот какая, например, страховка, если я одиденец? Какая страховка, если у меня проходный побит? Вот, например, из частых случаев. Это не единичный был случай. Студенты, молодые люди, они думают, что они всегда здоровы, будут, никогда не заболеют ровно до того момента, пока не случится у них что-то, и им срочно не нужен врач. И потом мы начинаем узнавать вот эти вопросы, а страховка, а как мне найти врача. И часто случаются ситуации, когда студент не может найти этого врача. И часто бывают ситуации, когда вот из последних случаев, например, обратился мальчик, он долго искал врача. У него плюс были еще и психологические проблемы, связанные как раз вот с его состоянием здоровья. Его очень это беспокоило, и очень нужен был ему врач. Он сам пытался как-то искать этого врача, вот, но никак не мог найти, потому что все ему отказывали. Кто-то не хотел его брать, потому что говорят, у тебя нету страховки. Кто-то не хотел брать, потому что просто медицина в Словакии такая, что врачей мало. Вот. И мы вот с ним искали этого врача. Долго пытались объяснить, что все-таки у тех беженцев, у которых есть дочасное уточиско, есть базовая страховка, что не переживайте, вам все равно за него заплатят. Надо было это объяснять ни одному врачу, пока мы все-таки не дошли до такого молодого и продвинутого, который понял, что да, это пациент тот, которого я могу взять, который имеет право на эту помощь. И вот это было мне приятно, потому что несколько случаев, собственно говоря, таких было, что мы искали врачей и находили. Также не только со студентами, с молодыми людьми, и мамы обращаются часто с этим вопросом. Найти педиатра своему ребенку, найти семейного врача себе. Это довольно-таки частые вопросы.
1: Случалось ли вам помогать украинцам, детям и их родителям получить разрешение на проживание?
3: Да, случалось, тоже очень трудно зарезервировать время в полиции, чтобы прийти и подать документы на дочасное уточиско. И мы, каким образом мы помогаем? Мы, например, пишем письма в полицию, что помогаем им заполнять документы, понятное дело, а чтобы именно получить вот эту резервацию, чтобы мог человек прийти и получить документ, там надо написать письмо, обосновать, что вот почему человеку это надо уделить раньше, чем другим людям, почему. Вот, и был у нас такой один студент, очень хороший, активный мальчик, но вот никак не мог оформить свое легальное пребывание в Словакии, потому что нельзя было зарезервировать вот это вот самое место, когда можно прийти. Писали мы, писали, боролись, и все-таки дали нам этот термин.
1: А что бывает с теми молодыми людьми, которых не зарегистрируют здесь, вид на жительство не получают или временное убежище не получают? Что дальше с этими украинскими детьми и молодежью?
3: По факту они просто незаконно пребывают здесь, без документов.
1: Что им грозит?
3: Но по большому счету, если у человека нету права пребывать в этой стране, его могут депортировать.
1: Вместе с родителями?
3: Ну, тот, у кого нету права, неважно, с родителями, он без родителей. Если у человека нету права законного пребывать в этой стране, то, соответственно, ему

0: Поэтому если кому-то кто-то настолько хорошо здесь интегрировался, чувствует себя здесь прекрасно, пожалуйста, почему нет?
1: Таким счастливым примером в интеграции в словацкое общество стал Иван, 18-летний студент из Харькова.
2: Как мы перешли через границу, ну, еще на старте войны, не знаю, как сейчас, стояли палатки, которые нам выдали номер, которые дали нам базовую помощь. Такое второе воспоминание о Словакии, это как нам очень добрые люди помогли с квартирой, с жильем, в котором мы благодаря им живем до сих пор. С мамой и с братом.
1: Как тебе показалась Словакия в то время?
2: Я помню тоже такое одно из первых воспоминаний. Было очень холодно. Это были одни из, наверное, самых холодных дней. И я помню, вышел на балкон, и такое первое впечатление было, не было ни листьев, ничего, все казалось очень серым, но потом в тот же вечер мы пошли гулять, и в Кошице есть очень красивый костел, думаю, ну, вы знаете, собор Святой Елизаветы, и, конечно, это невероятное впечатление произвело. И до сих пор я люблю и этот костел, и город Кошице. Да.
1: Тебе было 14 лет, ты, наверное, пришел в среднюю школу.
2: Я первые две недели не ходил в школу, да, искал. А потом где-то, наверное, месяц я проучился в обычном словацком классе, в 9-м классе. Тоже ко мне и хорошо относились, и, ну, давали поблажки, поскольку на тот момент я не знал языка совсем. А потом школа, это Тамашикова в Кошице, организовала отдельный класс для украинцев, два класса. Первый с 1 по 4, по-моему, класс. И второй это с 5 по 9, где украинцев учили по 4 часа в день чисто словацкому языку. И, ну, наверное, такой первый опыт словацкого языка для того, чтобы банально я мог разговаривать, ну, в магазине, понимать, что мне говорят, я получил там. Но все, что от меня требовалось, это хорошо учиться в школе. Да, это будто бы базовое требование.
1: Ты, наверное, хорошо учился там, в Харькове.
2: Нормально. У меня средняя оценка 9. Это чуть-чуть и был бы отличником. Это ровная четверка, твердая двойка на словацкой системе.
1: А как к тебе относились ребята словаки во дворе, в школе и сейчас студенты?
2: Абсолютно позитивно относились на самом деле. Ну, сначала, конечно, как нового ученика немного остерегались, тем более очень сложно было, поскольку на тот момент я мог коммуницировать с ними только на английском. И была проблема с тем, чтобы так разговаривать. А потом вполне я нашел себе друга, который очень хорошо разговаривал на английском. И вот тот месяц, который я провел в словацком классе, мы сидели с ним за одной партой. То есть, да, наверняка у него за время обучения нашлись какие-то друзья, но он проводил время со мной. Мне это очень приятно было.
1: А большая разница в обучении? Вот какие предметы учат в Харькове и какие здесь, в Кошице? Разница есть в программах? Трудно было или догонять, или наоборот, было что-то, то, что ты уже прошел?
2: Могу сказать за английский. Я учился в школе с углубленным изучением английского языка. Английский я знал достаточно хорошо. Математику тоже я знал лучше, чем в словацкой системе она обучается. Я пришел, и как раз вот этот вот перерыв в полтора или два месяца выходит. Но я его не ощутил вообще, потому что как раз в тот момент, когда я пришел, они изучали то, что мы изучали в последние дни обучения в Харькове. И я даже написал тест, и написал достаточно хорошо.
1: Ты видишь свое будущее в Словакии?
2: Ближайшее будущее точно, да. Больше 5 лет вперед не загадываю, но минимум ближайшие 5 лет точно, да. У меня здесь на данный момент семья, у меня здесь друзья, у меня здесь обучение. Так что, наверное, да, я вижу будущее. И, в принципе, как Словакия, очень нравится. Очень нравится природа Словакии. Очень нравятся люди Словакии. Очень нравится Кошице. Действительно, я люблю Кошице очень сильно.
1: Можешь сравнить его с Харьковом? Что-то есть общее?
2: Определенно. Это два города, которые вторые по численности населения. Из этого у них какие-то, ну вот, настроения очень сильно похожие. Действительно, они почти одинаковые. Ну, конечно, по размеру, да, меньше, не помню, ну, в 5 раз точно меньше. Но спустя 4 года я нашел для себя это как замечательный плюс, то, что за буквально час прогулки я могу дойти от своего дома до противоположного конца, допустим, к другу в общежитии.
1: А как тебе кажется молодежь, вот если сравнить молодежь из Харькова и здесь?
2: Наверное, только языком. Ну, из того, что я могу сравнивать. Там я все-таки общался более с своими сверстниками, это 14 лет, да. И сейчас полноценную коммуникацию именно со словацкой молодежью начал только с поступления в университет.

0: Ну, я думаю, если учитывать эту разницу в 3 года, то абсолютно одинаково.
1: Ты представляешь себе, что в будущем ты останешься в Словакию или поедешь в Германию или в Австрию? У тебя есть какие-нибудь планы? Может быть, поехать на Запад, познавать другие страны? Или тебе хочется вернуться домой, в Харьков?
0: На самом деле, может быть, переехать в Братиславу, да, еще изучить и Братиславу, потому что кошца я как раз полюбил в процессе его изучения, в процессе хождения по нему. И таких, на самом деле, немногочисленных посещений Братиславы тоже, мне кажется, этот город, который может мне понравиться очень сильно. Поэтому, ну, опять же, в ближайшем будущем, как минимум, из планов есть переехать в Братиславу, найти там работу и остаться жить там. В Германию и, в принципе, западные страны Евросоюза не хочу. Наверное, мне кажется, все-таки по менталитету Словакия намного ближе к Украине. И из-за этого, ну, как-то все равно она по-домашнему ощущается. А по поводу вернуться в Украину, было бы неплохо после войны вернуться. Я бы определенно провел в Украине какое-то время, но, опять же, у меня сейчас все друзья в Европе, да, много очень в Словакии, очень много друзей с Украины я так переманил в Словакию, они сейчас учатся со мной, вот здесь есть мой однокурсник, который со мной с первого класса сидел за одной партой.
1: Дорогие друзья, мы побывали в Центре помощи украинским детям и молодежи. Центр находится в восточнославацком городе Кошице, который гостеприимно открыт для всех и который так уже полюбили те, кто нашел здесь мирную жизнь. И сегодня мы расскажем об истории этого замечательного города Кошице.
2: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Продолжаем нашу программу. История города Кошице началась в 13 веке, когда здесь, на месте древних поселений, стали возводиться городские укрепления. В то время в Кошице была городская управа, судебные органы, город имел свой герб и печать. Здесь заседала Королевская палата, высший орган государственной власти в этом регионе. Более того, в середине 14 века городские власти города Кошице получили такие же полномочия, какие имела и столица Венгерского королевства Буда. Постепенно Кошице становился центром европейской торговли. Свидетельством тому являются архитектурные памятники в центре города. Самым притягательным для туристов стал исторический центр Кошице. В нем можно насчитать 38 достопримечательностей, охраняемых государством. Дом святой Алжбеты или Елизаветы, часовня святого Михала, башня Урбана, городская ратуша, костелы доминиканцев и францисканцев, а также Ливочский дом, где можно видеть сохранившуюся часть городских укреплений. Эти объекты расположены вокруг средневековой площади. Кошицким готическим зданиям уже около 600 лет, и многие из них принадлежат к сокровищнице европейского градостроительства. Самый известный в Кошице экскурсовод – это Милан Кольцун, писатель и переводчик. Каждое повествование Милана Кольцуна завораживает слушателей. Эти рассказы интересны тем, что кроме сухих исторических фактов, обязательно добавлены забавные детали, связанные с историей старинных зданий, о которых не пишется в путеводителях.
3: Здесь на протяжении 7 веков все интересно можно наблюдать с исторической точки зрения и с религиозной точки зрения, ведь Кошице – это восток Запада и запад Востока. Здесь православные, здесь католики, есть западоримские католики, ну и, как сказать, греко-католики, которые не православные, не римские католики. Это очень интересно, потому что здесь три кафедральные соборы, три епископа, и здесь четыре синагоги, и одна действующая. Значит, здесь сосредоточено несколько культур. Здесь можно видеть, как творилось все на протяжении веков. И здесь можно видеть все это не только на культурном фоне, но тоже на фоне художественном.
1: Большинство наших слушателей никогда не были в Кошице. Что бы вы им посоветовали посмотреть в первую очередь?
3: Я думаю, что интересно храм Святой Елизаветы как самый большой храм в нашей стране. И вот кафедральный собор, где можно наблюдать, как строились кафедрали в 14-15 веке. Можно посетить и другую, и третий кафедральный собор, потому что православный, может быть, это то, что мы имеем совместное с русским. Вероисповедание. Это то основное. Но я всегда говорю с людьми, и я узнаю, что им интересно. Здесь огромный диапазон того, что можно здесь сделать, видеть, посетить в городе, и не только в городе, но и в окрестностях города. Так что для каждого это будет индивидуальный совет. Есть люди, которые ищут все совместное, значит, где православный храм, где маршал Кутузов побывал в нашем городе, они наслаждаются этим. Ну и есть люди, которые говорят, а все, что у нас в стране, нам не интересно. Мы хотим экзотику, мы хотим храм Святой Елизаветы, потому что это западная Европа или архитектонический стиль, это готика западная.
1: Это был самый известный экскурсовод в Кошице. Впрочем, его хорошо знают по всей Словакии, благодаря телепрограммам «Прогулки по Кошице». Теперь знаете его и вы. Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
4: Тквен усмен твала дройс, саукетесу час.